Челоки минарета рише о спомин, че е песен света чреда млез планин. Potem je morje mlaka, ki ne valovi, na leno barko čaka, da se van zvali. Ko pa zveš, da nič ni res, te resnice nikdar